0: фашисты! Вылазь давай!
1: Держись, бросать оружие! Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, брата!
2: Лежать!
1: Выбло землю!
2: Рукой
0: отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!